Шатан разбил свое зимно зеркало и шкапнул их под окои в сердце.

pris tout, c'est pas féroce ou chardin. Беглый в нос, розмовый смех и песня.